0: Мелхиат, Мелхиат, како ба наредим да та радио не игра веч?
1: Нич лашега, рече Мелхиат. Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
1: Ja, Pipi. In odpuj se la.

Братской звонкой, Мед одним и другим отпертым локалом, Никако не видим разлики. Мизице столи раскужила им чай, И праздный смех уходных врат.

Замолчу, ухожу устал. Я выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, выпью, вып

0: Сегодня на нашем празднике песни поют
1: Луя.
0: Участники строительных отрядов, студенты московских вузов.